0: ночам и с манком, чем по моим именькам
1: шедрыми.
0: Преприсю паша, локшат, имите прошли, несись.